плакан, Иленькой за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой и копую пыль стыков. Ваши пары

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: Вылетаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется, купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые и расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга. И быть беде, нынче нам досмехали, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка-царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

Вчера в небо стреляют прожектора, детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

слушаете «Тихий русский полигон».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка-царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысь

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь,

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меня.

0: торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.
1: Вы слушаете «Тихий русский полигон FM».

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго

будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

Сноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меня.

торопях, в рассыпную вороны, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

наши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

селенькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

Такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство, детство, нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора.

Такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: Вылетаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами, не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные, от того сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

Только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переборках

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир, сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открытое окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами, не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах.

0: Yeah.
1: Вы слушаете «Тихий русский». Polygon FM.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

Радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти

0: давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

на рабях, в рассыпную вороны, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга. И быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные, от того сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний. Все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открытое окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

Такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство, детство, нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора.

Рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили.

торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

сороку, и чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

серенькой, за поклоном бьет поклон и метет бородкой серенькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях, в рассыпную вороней выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть

0: Бейте печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.
1: Вы слушаете «Тихий русский полигон».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

Такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство, детство, нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые и расколоты, что ж теперь, ходим кругом.

Давай заряжай, поехали, загремим. Со свистим, за щелгаем проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

сидень кый. За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

остается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти

0: Забираем летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется, купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой, быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, с кем да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой, быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.